0: Buenos días, Antonio de las Rozas. Ja, ja, ja, sonao.
1: Conceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».